105 телефоны, да здесь еще на Виктории там липат мэнки. Они семен па, дея, дея. Para la Guayri, en San Luis, Missouri, ya se acerca la quinceañera.